даже в чем-то чисты. Ведь любовь не стреляла еще в нас распятием дорог. Мы легко засыпали на наши страшные сны. Бежали за нами и, настигнув, терлись у ног. Мы легко засыпали на наши страшные сны. Бежали за нами и, настигнув, терлись у ног. А он не вбивал в стену гвозди, не вешал замки. Он молча отправился вдаль, улыбаясь тебе.